0: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил об устойчивой ситуации в российской экономике. Заочно осужденным россиянам за рубежом ограничат доступ к банкам. Россияне стали чаще играть в интеллектуальные игры. Подробности далее. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%. Трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Госдума приняла в окончательном чтении закон об ограничениях для россиян, которые находятся за границей и были заочно осуждены. Об этом сообщает «Москва-24». Таким гражданам закроют доступ к банковским приложениям и сайтам для денежных переводов. Они также не смогут получать кредиты и займы, регистрироваться как индивидуальные предприниматели и пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Кроме того, изменятся правила операций с недвижимостью. Заявления о кадастровом учете или регистрации прав будут возвращаться без рассмотрения. Помимо этого, заочно осужденным запретят самостоятельно заключать сделки и совершать юридически значимые действия через представителей по доверенности. Ограничения затронут осужденных за уголовные преступления и ряд правонарушений против безопасности государства. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ЦОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. Еще 28% признались, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

Своей версией хита Тиеста и Кирсти Хок шоу Just Be поделился в открытии 12-го часа Amaze при участии Rave Channel. Продолжит эфир Эдрей Родионов и Диджей Фисон, а также ремикс Fair Records, но на нас Suddenly Брайана Транса в дуэте с Кристианом Бёрнсом здесь на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом.

0: нашего города.
1: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
2: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
1: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
12: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
13: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: Рассадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Оптимист – это тот, кто, будучи посланным куда подальше, возвращается оттуда отдохнувшим и с магнитиками. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Земля-центр, прилуняюсь.
8: Прием, Земля, осуществляем.
7: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
8: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
9: Просьба опознать содержимое.
7: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
10: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: Welcome to Chicago!
11: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Винтаж.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Поход к врачу больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем

0: вашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник появился в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный Международной китобойной комиссией. Кстати, он действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Хотя есть исключения. Например, коренные народы Чукотки. Для жителей отдаленных деревень, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел – это способ выжить и прокормить семью. Также сегодня приятный повод провести день подальше от города – это день российского дачника. Дача – мощный природный тренажер и антистресс, но специалисты говорят, чтобы отдых приносил пользу, важно балансировать физический труд и правильно организовывать рабочее место на участке. Так или иначе, физическая активность на природе естественным образом снижает уровень глюкозы и артериальное давление. В этот день, в 1964 году, населенному пункту авиаторов Соколу был присвоен статус поселка. Магаданский облисполком отмечал большую перспективность, значительный рост населения, а также народно-хозяйственное значение. Кстати, за год до этого здесь закончилось строительство первой очереди посадочной полосы, и аэропорт начал принимать авиалайнеры. Его строительство было завершено в 1966 году. А еще сегодня Международный день бла-бла-бла. Этот праздник был придуман в 80-х годах 20 века, и его основной посыл заключался в том, чтобы сделать паузу в бесконечных пустых обещаниях и бессмысленных разговорах. С точки зрения психологии, вербализация чувств помогает снизить уровень стресса. Когда мы проговариваем свои проблемы, наш мозг переходит из режима паники в режим анализа. Однако у медали есть и обратная сторона. Избыточная болтливость может привести к тому, что человек перестает слышать окружающих, превращая диалог в монолог. Ученые отмечают, что люди, которые говорят без остановки, часто подсознательно пытаются заполнить пустоту или скрыть неуверенность в себе. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу. Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Рубио подтвердил встречу с Лавровым 23 июля. Россиян предупредили о рисках регулярных переводов на карту за услуги. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. Подробности далее. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут на полях саммита АСЕАН в Маниле. Рубио подчеркнул, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, должны сохранять диалог, несмотря на существующие разногласия. По его словам, отказ от общения был бы безответственным. Сергей Лавров также назвал предстоящую встречу полезной. Он рассчитывает напрямую обсудить с американской стороной ее позицию по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявили, что положительно относятся к таким контактам. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операции. ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. В случае, если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтвердить законность операции, в том числе и для отправителей средств. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного, не забывать про отдых. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт». Удача может застать вас

0: Лови удачу! Улыбку на сдачу!
1: Правильно говорят врачи, и я, Иван Высоцкий, повторю, отдых необходим, а перерыв с пользой даже лучше. И в этом отношении у тебя будет возможность не только поделиться теплыми приветами, но и разжиться подарком в рамках интерактива при содействии нашего партнера компании «Винат», у которой есть металлопрокат на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей и кислот, соли, содок, кальцинированная каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по телефону 65-06-88. Телефон нашей студии 620-300. Дозванивайся ближе к половине первого, а до этого Storm DJs и Гришина, Рея, Марфа в эстетах, русский размер Елена Князева через несколько минут, тогда как начнем с композиции Falling от диджея Джерри.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
2: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стендап-Курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Газманинг. Это вид психологического насилия, когда забираешь все ясные дни у жертвы и, злорадствуя, оставляешь их себе.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: И кается ли Олегу Газманову в непогоду? Вопрос, конечно, интересный. Зато на неделе он получил от Верховного орден за заслуги перед Отечеством второй степени и отметил вчера 75-летний юбилей. Если у тебя есть поводы поздравить близких и родных, то дозванивайся на номер 620-300, благо возможность такая есть в рамках викторины от партнера компании «Винат». Офис ее располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237 представлен металлопрокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Также напомню о том, что «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей и кислот, соли содокальцинированная каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняй по номеру телефона 650688. 31 у нас с почти минутка первого. Молчит у нас телефончик. Ну ничего, ничего, ладно, хорошо. В следующий раз, значит, поиграем. На этом прием звонков закончим. И прикрутим немного громкость, потому что без музыкального подарка я тебя не оставлю. Сегодня это будет премьера от Дэйва Сэндлера под названием Gate 7. Причем до меня не сразу дошло, что за воротина номер 7. А потом вспомнился международный аэропорт, выход на посадку, и все встало на свои места. Так что отправляемся в полет. Эксклюзивом.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина 12, телефон 210-240.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Винтаж.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
7: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Панфилова заявила о готовности к дистанционному голосованию в ЕДГ-2026. В России могут создать реестр лиц, покушавшихся на половую неприкосновенность детей. Названы профессии, которые останутся востребованными до 2032 года. Подробности далее. Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Панфилова, передает РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 думских фракций. Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. В России рассмотрят вопрос о создании реестра лиц, покушавшихся на половую неприкосновенность детей. Также возможно установление дополнительного контроля над такими гражданами. Это положение содержится в разработанном Минцифре проекте доктрины по борьбе с IT-преступлениями, пишет «Парламентская газета». Проект доктрины министерство представило накануне. Минцифры отмечали, что документ содержит лишь направление деятельности, но не готовые решения. Профессия агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы Минтруда, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сунуть незнакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно,

0: какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 23 июля.
2: Овен.
1: День отмечен снижением деловой активности и интереса к вопросам, которые требуют немедленного решения. Личные отношения складываются не лучшим образом, и напряженность будет только нарастать. Вы крайне болезненно реагируете на критику, и любое замечание в свой адрес превращаете в повод для скандала.
2: Телец.
1: Будьте предельно осторожны с деньгами, велика вероятность потери напрасных расходов. Отношения с близкими прохладны, вы не склонны обсуждать свои проблемы, да и к делам окружающих не проявляете подлинного интереса. Постарайтесь, по крайней мере, вести себя вежливо и тактично.
2: Близнецы.
1: Влияние позитивных тенденций наиболее сильно в сфере романтических отношений. Именно в этой области произойдут события, которые вас порадуют. В делах же ситуация складывается не столь благоприятная. Возникают проблемы в отношениях с коллегами. Приходится мириться с несправедливостью руководства.
2: Рак.
1: День пройдет спокойно, значительных событий не ожидается. В личной жизни наступает период укрепления существующих отношений. Новые знакомства возможны, но подлинный интерес они у вас вряд ли вызовут. Одиноких раков преследуют мысли о прошлом, совершенных ошибках и упущенных возможностях.
2: Лев.
1: Очень удачный день для переговоров и деловых встреч. Финансовые проблемы могут стать причиной разногласий в семье и даже ссоры с любимым человеком. Сегодня у вас не будет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Можно лишь набраться терпения и постараться минимизировать потери.
2: Дева.
1: Девы должны быть осторожны, в их окружении появляются люди, готовые на весьма некрасивые поступки ради достижения собственных целей. Решить проблемы в семейных отношениях поможет увеселительная поездка, небольшое путешествие в компании родственников. Для влюбленных это не самый легкий и приятный день.
2: Весы.
1: Этот день связан с проблемами в романтических отношениях. Возможны как мелкие ссоры с любимым человеком, так и серьезный конфликт, порожденный значительными различиями во взглядах на жизнь. В работе наиболее значительных успехов добьются те, чья деятельность связана с общением, заключением сделок, проведением конференций и презентаций. К решению любых организационных вопросов нужно относиться очень внимательно.
2: Скорпион.
1: Снижение жизненного тонуса заставляет скорпионов на время утратить интерес к обычным делам и занять философско-созерцательную позицию. Близкие склонны упрекать вас в замкнутости, без инициативности. Перемены в вашем поведении могут тревожить их не на шутку и казаться предвестниками серьезных проблем. Не считайте чрезмерной заботу старших родственников, даже если порой ее проявления будут бестактны.
2: Стрелец.
1: Не самый интересный и увлекательный день, скорее спокойный, дающий возможность поразмыслить над тем, что происходит вокруг. В личной жизни ситуация тоже складывается непростая. Ваши отношения с близкими становятся все более напряженными. Однако сегодня вам стоит не пытаться решить накопившиеся проблемы, а просто приятно провести время, порадовать себя.
2: Козерог.
1: Избегайте спешки и суеты, старайтесь придерживаться того ритма, который является наиболее комфортным для вас, даже если окружающие будут настоятельно рекомендовать нечто иное. Избежать проблем в личной жизни помогут хладнокровие, сдержанность и терпение. Не стоит рассчитывать на то, что близкие возьмут на себя решение ваших проблем или проявят особую гибкость. Если кто и готов к компромиссам, то это вы.
2: Водолей.
1: Хороший день для отдыха, развлечений и путешествий. Решение профессиональных проблем дается нелегко. Если у вас есть возможность отложить дела, то поступить следует именно так. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком и родственниками, получить ответы на те вопросы, которые тревожили вас в последнее время.
2: Рыбы.
1: Это сложный день, который может стать для рыб настоящим испытанием, если они не изменят своего поведения. Романтическое увлечение будет приятным, но коротким. Не исключено разочарование в человеке, который совсем недавно вызывал у вас искренний интерес. Члены семьи благосклонно относятся к вашим идеям, но не торопятся помогать в их реализации.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

0: Терминология на Карибу.
1: Компрометировать, портить репутацию, выставлять в неблаговидном свете, порочить.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Винтаж.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
7: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
8: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
9: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
12: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители.

0: Или на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил об устойчивой ситуации в российской экономике. Заочно осужденным россиянам за рубежом ограничат доступ к банкам. Россияне стали чаще играть в интеллектуальные игры. Подробности далее. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%. Трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Госдума приняла в окончательном чтении закон об ограничениях для россиян, которые находятся за границей и были заочно осуждены. Об этом сообщает «Москва-24». Таким гражданам закроют доступ к банковским приложениям и сайтам для денежных переводов. Они также не смогут получать кредиты и займы, регистрироваться как индивидуальные предприниматели и пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Кроме того, изменятся правила операций с недвижимостью. Заявления о кадастровом учете или регистрации прав будут возвращаться без рассмотрения. Помимо этого, заочно осужденным запретят самостоятельно заключать сделки и совершать юридически значимые действия через представителей по доверенности. Ограничения затронут осужденных за уголовные преступления и ряд правонарушений против безопасности государства. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. Еще 28% признались, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

Ох, знала бы французский, обязательно бы подпевала. Хотя, когда нас это останавливало, давайте будем честны. Ализе на Карибу Арт и любимый хит ремиксе от Икса. А, кстати, классной музыки будет еще очень много, так что не переключайся. 14.08 в Магадане. С этой минуты тебя приветствую. Я зовут меня Наташа Белая. Всем отличного настроения и легкого продолжения дня. Ну а впереди романтичный свежачок от Мити Фомина и Терешиной.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый?

0: 77А.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно,

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: 40 лет – это возраст, о котором в 20 лет думаешь со страхом, а в 70 – с завистью.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл – S-Motors. Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Винтаж.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Удивительные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник появился в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный Международной китобойной комиссией. Кстати, он действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Хотя есть исключения. Например, коренные народы Чукотки. Для жителей отдаленных деревень, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел – это способ выжить и прокормить семью. Также сегодня приятный повод провести день подальше от города – это день российского дачника. Дача – мощный природный тренажер и антистресс, но специалисты говорят, чтобы отдых приносил пользу, важно балансировать физический труд и правильно организовывать рабочее место на участке. Так или иначе, физическая активность на природе естественным образом снижает уровень глюкозы и артериальное давление. В этот день, в 1964 году, населенному пункту авиаторов «Соколу» был присвоен статус поселка. Магаданский облисполком отмечал большую перспективность, значительный рост населения, а также народно-хозяйственное значение. Кстати, за год до этого здесь закончилось строительство первой очереди посадочной полосы, и аэропорт начал принимать авиалайнеры. Его строительство было завершено в 1966 году. А еще сегодня Международный день бла-бла-бла. Этот праздник был придуман в 80-х годах 20 века, и его основной посыл заключался в том, чтобы сделать паузу в бесконечных пустых обещаниях и бессмысленных разговорах. С точки зрения психологии, вербализация чувств помогает снизить уровень стресса. Когда мы проговариваем свои проблемы, наш мозг переходит из режима паники в режим анализа. Однако у медали есть и обратная сторона. Избыточная болтливость может привести к тому, что человек перестает слышать окружающих, превращая диалог в монолог. Ученые отмечают, что люди, которые говорят без остановки, часто подсознательно пытаются заполнить пустоту или скрыть неуверенность в себе. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
2: Машина времени.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самое хорошее радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт 104.2 FM.

В буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных, жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось, словно грозой разбужен. Как же ты так посмела стать мне, как

потрясающая композиция. Алексей Чумаков и «Воспевающая женственность» композиция на радио Карибуарт. Ну вот нашла кое-что любопытное. Оказывается, в России мужчины перестали искать милых и нежных женщин. Теперь они ценят в женщинах мужские качества, а женщины, наоборот, ищут в мужчинах женские. Это показало исследование. Не я это придумала. Отныне мужчины ценят женщины не только хозяйственность, заботу и душевность, но и также очень важно, чтобы женщина умела сама зарабатывать на хлеб. Тем временем женщины ищут порядочных и хозяйственных. Ум уже не так важен, главное, чтобы мужчина был рукастым, верным, заботливым и не ноющим. В общем, она может оплатить им ужин, ну а он после ужина помыть посуду. Вот такая вот современная идиллия. Но каждому, конечно, свое, как говорится. 15.09 в Магадане. Ты слушаешь радио Карибуарт. За пультом Наташа Белая. Всем большой привет. Отличного настроения и прекрасного четверга.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Устали от яркого солнца? Компания Аланис вам поможет. Шторы блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина 12. Телефон 210-240.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
9: «Магадан. Встречай падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
12: Специальный проект «Кариб»

0: бьют. Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода.
3: Погода. Погода.
2: На радио «Карибу Арт».
4: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
5: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Работа – это такой ежедневный квест, чтобы покупать продукты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-458-66-69.
7: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт mong.magadan.medobl.ru.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Винтаж.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет ценности.

если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: чай, кофе, потанцуем.
1: А Мирчик, на Карибуарт, чай, кофе, потанцуем. Вот такой вот прекрасный выбор. Но для танцев все-таки выберем чай. Так как оказалось, что пить кофе вечером может быть опасно для здоровья. Употреблять его лучше утром или до обеда, говорят врачи об этом. Чашечка кофе, выпитая в 16:00 или позже, может действовать глубоко ночью, нарушая естественное снижение пульса и давления, которое как раз нам нужно для нашего организма и восстановления. А вот если годами пить кофе после 16:00, риск проблем со здоровьем кратно возрастает, объясняют специалисты. Что ж, на часах у нас как раз 16:06, так что с кофе прощаемся как минимум до завтра, а вот у музыки никаких противопоказаний нет, поэтому с ней пойдем дальше встречать этот теплый вечер. Ты слушаешь радио Карибуарт, за пультом Наташа Белая, погнали дальше!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришло время. Сними знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов. Сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы. Гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Винтаж.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Рубио подтвердил встречу с Лавровым 23 июля. Россиян предупредили о рисках регулярных переводов на карту за услуги. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. Подробности далее. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут на полях саммита АСЕАН в Маниле. Рубио подчеркнул, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, должны сохранять диалог, несмотря на существующие разногласия. По его словам, отказ от общения был бы безответственным. Сергей Лавров также назвал предстоящую встречу полезной. Он рассчитывает напрямую обсудить с американской стороной ее позицию по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявили, что положительно относятся к таким контактам. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операции. ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. В случае, если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтвердить законность операции, в том числе и для отправителей средств. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного, не забывать про отдых. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Боти Ток, это Дим Дейн на радио Карибуарт. Российский артист, музыкант и продюсер электронной музыки. И, кстати, в Госдуме считают, что русская музыка должна играть в общественных местах чаще, чем иностранная. Но на волне самого магаданского выдержано вселенское равновесие. И любимой музыки как русской, так и зарубежной будет очень-очень много. 17.07 на часах, за пультом Наташа Белая. Ну а впереди новинка от Артема Качера для украшения этого вечера.

0: Я мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
4: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
6: Надежность и качество.
7: Адамант, молодцы.
8: Достойный сервис.
6: Адамант, да. Индивидуальный подход.
9: Наш ответ – Адамант.
10: Победа знатоков. Это Адамант.
11: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
12: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
13: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
15: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
16: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 24 июля в Сусумане облачно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганом незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 24 июля.
3: Авен.
2: Профессиональные трудности могут оказаться весьма серьезными, но вместо того, чтобы сосредоточиться на их преодолении, овны склонны проводить время в пустых разговорах и мечтах. Трудности в романтических отношениях могут быть преодолены, но вряд ли вы будете готовы проявить ту гибкость и лояльность, которой требует ситуация.
3: Телец.
2: Неоднозначный день, велика вероятность профессиональных проблем и серьезных разногласий с коллегами. Однако ничто не помешает вам добиться желаемого и укрепить свой авторитет. Отношения с любимым человеком противоречивы. Вы то проявляете чудеса мягкости и миролюбия, то становитесь почти невыносимо капризны.
3: Близнецы.
2: Близнецы, вопреки обыкновению, стремятся к спокойствию и предсказуемости, но сегодня и то, и другое остается для них недостижимой мечтой. Возможны конфликты с детьми и родителями. Споры между представителями разных поколений будут особенно ожесточенными. Вспомните, что природа наделила вас незаурядным чувством юмора, и найдите ему достойное применение.
3: Рак.
2: Деловые встречи пройдут на удивление успешно. В романтических отношениях необходима осторожность и сдержанность. Избегайте резких высказываний. Не торопитесь решать вопросы, важные для вас и вашего избранника. Поддержка родственников обеспечена тем, кто составляет планы на будущее.
3: Лев.
2: Напряженные отношения в семье заставят нервничать львов. Сейчас лучше смириться с ситуацией, чем пытаться доказать собственную правоту. Споры отнимут слишком много энергии, которой можно было бы найти более достойное применение. С профессиональной точки зрения день весьма неплох.
3: Дева.
2: Благоприятный день для любой трудной работы, а также решения сложных задач, касающихся учебы и научной деятельности. Трудно найти общий язык с родственниками. Ваше стремление в одиночку решить все проблемы семьи может быть истолковано превратно. Финансовое положение улучшается, однако спешить с расходами не стоит.
3: Весы.
2: Преуспеть в делах могут те, кто не нуждается в помощниках, союзниках и покровителях. Звезды советуют отдыхать в обществе близких людей, отдав предпочтение привычной обстановке. Сейчас не время гнаться за новыми впечатлениями, завязывать знакомства, учиться чему-то новому. Помните, что первое впечатление обманчиво.
3: Скорпион.
2: День нейтральный, позитивные тенденции выражены весьма слабо. Близкие склонны обижаться на замечания и шутки, которые кажутся вам невинными и забавными. Прикусите язычок, если не хотите спровоцировать серьезный конфликт. Профессиональные задачи решаются легко.
3: Стрелец.
2: Стрельцы преодолевают трудности с изяществом и легкостью, которыми можно только позавидовать. Постарайтесь быть снисходительнее к тем, кто не наделен вашими талантами и способностями. Это наверняка оценят. В личных отношениях важны терпение и серьезность.
3: Козерог.
2: Этот день подходит для решения вопросов, касающихся финансов. Отношения с окружающими, как с новыми знакомыми, так и с близкими людьми, складываются весьма непросто. Ваш обычный подход к решению многих проблем в сложившейся ситуации не подходит, и приходится искать новые способы преодоления разногласий.
3: Водолей.
2: Не стоит начинать работу над новыми проектами. Лучше завершить старые дела, постараться решить задачи, которые уже довольно давно стоят перед вами. Эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение меняется довольно часто, и окружающим порой приходится страдать от этого.
3: Рыбы.
2: Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для влюбленных рыб. Профессиональные успехи вполне вероятны, однако для того, чтобы их добиться, придется проявить чудеса самоорганизованности. Важно ничего не забывать, не упускать из виду малозначительных деталей и ни на минуту не позволять себе расслабиться.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Шоколадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Первый закон пляжа: если ты накрыл свои вещи полотенцем, то их никто не украдет.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Винтаж.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Панфилова заявила о готовности к дистанционному голосованию в ЕДГ-2026. В России могут создать реестр лиц, покушавшихся на половую неприкосновенность детей. Названы профессии, которые останутся востребованными до 2032 года. Подробности далее. Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Панфилова, передает РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 думских фракций. Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. В России рассмотрят вопрос о создании реестра лиц, покушавшихся на половую неприкосновенность детей. Также возможно установление дополнительного контроля над такими гражданами. Это положение содержится в разработанном Минцифре проекте доктрины по борьбе с IT-преступлениями, пишет «Парламентская газета». Проект доктрины министерство представило накануне. Минцифры отмечали, что документ содержит лишь направление деятельности, но не готовые решения. Профессия агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы Минтруда, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Официальный курс доллара на 23 июля составляет 78 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио «Карибу Арт».

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: 67А.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно.

погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art. Baby, take it or leave it, but I know you won't leave.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Россия – единственная страна, в которой фраза «ты весь в отца» – это чаще всего оскорбление.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» – магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл» – «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже «S-Motors». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «S-Motors». Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
5: Винтаж.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Идея и Солнце – ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: На Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 23 июля в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 19. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Винтаж.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин Мегавольт. Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин Мегавольт на Пролетарской 49.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро.

0: и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Держи карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
8: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет радиошоу Magic Sound.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Радио Кариборд. Не переключайся.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: Карибу Арт. Круглосуточно Магаданская.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 24 июля в Сусумане облачно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганом незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звізда. Яма. 31. 95. 3. Марчікан. Торговий. Піонерний. Солнечний. Сокол. Нове веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM. Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 24 июля.
6: Авен.
8: Профессиональные трудности могут оказаться весьма серьезными, но вместо того, чтобы сосредоточиться на их преодолении, овны склонны проводить время в пустых разговорах и мечтах. Трудности в романтических отношениях могут быть преодолены, но вряд ли вы будете готовы проявить ту гибкость и лояльность, которой требует ситуация.
6: Телец.
8: Неоднозначный день, велика вероятность профессиональных проблем и серьезных разногласий с коллегами. Однако ничто не помешает вам добиться желаемого и укрепить свой авторитет. Отношения с любимым человеком противоречивы. Вы то проявляете чудеса мягкости и миролюбия, то становитесь почти невыносимо капризны.
6: Близнецы.
8: Близнецы, вопреки обыкновению, стремятся к спокойствию и предсказуемости, но сегодня и то, и другое остается для них недостижимой мечтой. Возможны конфликты с детьми и родителями. Споры между представителями разных поколений будут особенно ожесточенными. Вспомните, что природа наделила вас незаурядным чувством юмора, и найдите ему достойное применение.
6: Рак.
8: Деловые встречи пройдут на удивление успешно. В романтических отношениях необходима осторожность и сдержанность. Избегайте резких высказываний. Не торопитесь решать вопросы, важные для вас и вашего избранника. Поддержка родственников обеспечена тем, кто составляет планы на будущее.
6: Лев.
8: Напряженные отношения в семье заставят нервничать львов. Сейчас лучше смириться с ситуацией, чем пытаться доказать собственную правоту. Споры отнимут слишком много энергии, которой можно было бы найти более достойное применение. С профессиональной точки зрения день весьма неплох.
6: Дева.
8: Благоприятный день для любой трудной работы, а также решения сложных задач, касающихся учебы и научной деятельности. Трудно найти общий язык с родственниками. Ваше стремление в одиночку решить все проблемы семьи может быть истолковано превратно. Финансовое положение улучшается, однако спешить с расходами не стоит.
6: Весы.
8: Преуспеть в делах могут те, кто не нуждается в помощниках, союзниках и покровителях. Звезды советуют отдыхать в обществе близких людей, отдав предпочтение привычной обстановке. Сейчас не время гнаться за новыми впечатлениями, завязывать знакомства, учиться чему-то новому. Помните, что первое впечатление обманчиво.
6: Скорпион.
8: День нейтральный, позитивные тенденции выражены весьма слабо. Близкие склонны обижаться на замечания и шутки, которые кажутся вам невинными и забавными. Прикусите язычок, если не хотите спровоцировать серьезный конфликт. Профессиональные задачи решаются легко.
6: Стрелец.
8: Стрельцы преодолевают трудности с изяществом и легкостью, которыми можно только позавидовать. Постарайтесь быть снисходительнее к тем, кто не наделен вашими талантами и способностями. Это наверняка оценят. А в личных отношениях важны терпение и серьезность.
6: Козерог.
8: Этот день подходит для решения вопросов, касающихся финансов. Отношения с окружающими, как с новыми знакомыми, так и с близкими людьми, складываются весьма непросто. Ваш обычный подход к решению многих проблем в сложившейся ситуации не подходит, и приходится искать новые способы преодоления разногласий.
6: Водолей.
8: Не стоит начинать работу над новыми проектами. Лучше завершить старые дела, постараться решить задачи, которые уже довольно давно стоят перед вами. Эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение меняется довольно часто, и окружающим порой приходится страдать от этого.
6: Рыбы.
8: Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для влюбленных рыб. Профессиональные успехи вполне вероятны, однако для того, чтобы их добиться, придется проявить чудеса самоорганизованности. Важно ничего не забывать, не упускать из виду малозначительных деталей и ни на минуту не позволять себе расслабиться.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

знаешь, сколько людей путаются? Каждый день. И знаешь, что их всех объединяет? Они находят себя. Они понимают, кого они любят. Что им нравится, а что нет. А я хочу быть честной. И я хочу быть собой.

0: 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаева. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новая веселая. Старая веселая. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт. 104.2 FM.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Я понял, в моей жизни поменялось что-то, когда создал в своем телефоне альбом, состоящий из ее фото. И не подумайте, что это не по-мужски или глупый принцип, просто правда странно, когда это делает мужчина за 30. Я считал такие вещи для себя непростительными, и не то чтобы черствые, но романтик во мне давно уже спит теперь. За словом в карман не лезу, но и не подберу лучший эпитет, чем просто скажу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

В любое время дня и ночи. Карибу Арт.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: позвони мне, позвони.
1: Зачем нам чужое, когда есть свое, родное? Радио Карибу Арт.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

на праздник. Видно, для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. Я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся, как центр. Воспоминания бесценны, но ты режь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы мои. Ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах.

всего, я был не самым лучшим в твоей жизни. Скорее всего, тебя сильнее любили, чем любил я. И небеса лишь знают, стану ли хоть кем-то признан. При виде алых губ твоих падаю с бессилия. А как же ты, скажи мне честно, плачешь по ночам? Может быть, мечтаешь часто или сердце лечишь? Поверь мне, если бы чуть дольше тебя я знал, то обязательно подготовился.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 24 июля отмечается необычный праздник – Международный день заботы о себе. Его организаторы напоминают о том, что здоровье – это основной залог успешности человека, и ни в коем случае нельзя воспринимать этот праздник как гимн эгоизму. По большому счету, от здоровья одного человека очень часто зависит здоровье и даже жизнь окружающих людей, и в первую очередь родных, среди которых есть дети и пожилые люди. Оказать полноценную заботу и уделить внимание им человек сможет только

0: что Магадан начинался с берега бухты Нагаева, а именно с одноименного поселка, который стал первым микрорайоном будущего города. Так вот, 24 июля 1929 года был подписан акт о выборе места и строительстве Восточно-Эвенской культбазы. В ее составе были больница, школа на 40 человек, ветеринарно-врачебный пункт и бактериологическая лаборатория. Однако сначала необходимо было вырубить лес и снять мох. А еще сегодня отмечают день рождения растворимого кофе. Миллионы людей начинают утро с чашки этого бодрящего напитка, поэтому давай узнаем о нем подробней. Известно, что технологию приготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго. Легкость приготовления бодрящего напитка быстро оценили американские солдаты, так как это можно было делать в полевых условиях. Однако тот кофе имел не самое лучшее качество и вкус, поэтому не прижился. Свою популярность напиток приобрел только в 30-х годах прошлого века. Кстати, разрешенная медиками доза – 4 чашки кофе в день, однако оптимальной считается доза в 1-2 чашки. Вот таким оказался этот день, тебе хорошо его провести, а об остальных узнаем в «Машине времени».
1: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
2: «Машина времени». Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. В России изменили правила назначения единого пособия. Россияне приукрашивают жизнь в соцсетях. Подробности далее. Евросоюз ввел ограничения против 170 российских организаций и 48 физических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС. Новый пакет также затронул российские и иностранные банки, криптовалютные платформы, 2 порта и 4 воздушных гавани. Под санкции попали несколько нефтеперерабатывающих заводов и еще 41 танкер. Кроме того, ограничения распространили на предприятия нефтяной, золотодобывающей, алмазной и металлургической отраслей, а также производителей беспилотников. Потолок цен на российскую нефть сохранили на уровне $44 за баррель. Меры будут действовать до 15 июля 2027 года. На этой неделе в России начали действовать новые правила назначения и продления единого пособия. Как пишет МК, социальный фонд теперь строже проверяет доходы и место фактического проживания семьи. Уход за пожилым человеком или инвалидом засчитывают причиной отсутствия заработка только при близком родстве. Кроме того, минимальный годовой доход работающего члена семьи повысили с 4 до 8 мрот. При этом многодетные семьи смогут сохранить выплату, если их доход лишь немного превысил прожиточный минимум. Почти половина опрошенных россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Только 9% россиян могут позволить себе практически все,

0: 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. При доходе от 100 до 300 тысяч рублей 60% иногда приходится экономить. Официальный курс доллара на 24 июля составляет 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 44 копейки. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
1: С чего начинается твой день?
3: С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир. Долой серое утро!
1: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
4: Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах.
1: А еще поднимут настроение и зарядят на весь день.
4: Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибор.
1: По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
4: Просыпайся и подключайся.
1: Только на 104 и 2 FM.
5: Доброе утро.
6: Новый летний день. Именно летний день. Слава богу, что вот такая
5: вчера
6: погода.
5: И сегодня. Какая-то прелесть.
6: Позавчера,
5: и позавчера, кстати, да, да, да, еще. Ну, вот они, три дня.
6: Я теперь боюсь с недавних пор озвучивать прогнозы метеорологов. Ну, по крайней мере, там, когда по моим прогнозам, на ближайшие 10 дней вроде бы такая погода.
5: Так что выходные можно планировать шикарные.
6: Да, и, кстати, жители ЦРС, метеорологи пугают тем, что вот эта жара, установившаяся в Европе, где там, ну, прям ужасная жара, они все страдают, а в Германии, во Франции, что эта жара вполне возможно может прийти и в ЦРС, ну, в Россию, в центральные районы.
5: Ну, страны. До нас далеко идти, до нас не дойдет. Поэтому мы хотя бы этому радуемся.
6: С добрым утром, 24 июля, пятница.
5: Пятница.
6: Ну и, конечно, да, пятница – это всегда очень даже хорошо. Вот, кстати, если вы часто на что-то жалуетесь, ну, такой вот пессимизм, знаете, ваш стакан наполовину пуст, то зря вот так, нужно перенастраивать себя, пытаться, по крайней мере, перенастраивать себя. И мы время от времени, конечно, об этом с Наташкой вам с удовольствием рассказываем. И вот оказалось, что оптимисты, оказывается, живут намного дольше пессимистов.
5: Вот как?
6: Вот, ну, говорит, ничего личного, чисто наука такая. В общем, у оптимистов сердечно-сосудистые риски встречаются намного реже, чем у пессимистов. А проблемы с сердцем, насколько нам известно, это вообще основная причина смертности во всем мире. И позитивно настроенные люди чаще выбирают спорт, здоровое питание, у них более здоровые привычки, они меньше поддаются стрессу, негативным эмоциям, тревожности, депрессии. И что приятно, позитивный взгляд на мир можно, говорят врачи, натренировать как мышцу. И ученые проверили это опытным путем. Группа участников взяли, попросили их, вот, правда, не написано, сколько человек участвовало в этом эксперименте. В общем, попросили их вести дневник и учили практиковать осознанность, благодарность, какие-то свои негативные мысли все-таки направлять в конструктивное
5: состояние.
6: Да, в конструктивное русло. И выяснили, что люди отчасти стали больше ходить пешком, показатели давления у них снизились на 7-8 пунктов, и все это всего лишь за 2 месяца наблюдений.
5: Потрясающе.
6: Да, так что сейчас, тем более, поводов для оптимизма очень много. Сегодня хорошая погода, лето. пятница.
5: Пятница, в конце концов.
6: Да. Вот впереди вообще... выходные, можно строить планы как раз-таки на уикенд, съездить с семьей, с друзьями куда-то на природу, отдохнуть хорошенько, поесть вкусных шашлыков.
5: Ну вот, кстати, по поводу методов того, как можно натренировать счастье, мы как-то тоже уже рассказывали. Самый простейший способ, хоть и кажется он странноватым, но он действительно работает. Об этом говорят ученые. Это не просто так, а целое исследование было проведено. Стоит просто натянуть улыбку. Вот даже если ты просто сидишь, никакого повода, казалось бы, для радости нет, нужно просто начать улыбаться. Потому что, говорят, мозг не различает, действительно какие-то происходят в твоей жизни моменты, улыбки, поводы для улыбки, или ты делаешь это специально. Но в момент, когда ты эту улыбку просто натягиваешь, даже без повода, эндорфины все равно начинают вырабатываться. И все, и счастье начинает ощущаться где-то там. Но и к тому же, вот оказалось, что пятница, самый любимый день недели для россиян, связано это с ожиданием заслуженного отдыха, предвкушения свободных выходных. 16% россиян при слове «пятница» испытывают исключительную радость, вот это, и веселье вдобавок, понимаешь? Они называют пятницу лучшим днем недели. Бурные эмоции также больше свойственны девушкам, женщинам, восторгаются, понимаешь, пятницы, восторгаются девчонки. 21% представительницы прекрасного пола. И только 9% мужчин. Мужчины, подключаемся, давайте веселиться, пятница же.
6: Улыбаться, по крайней мере, ладно. Веселиться, чтобы там прям.
5: Да, девочки такие сидят, ой, ура, пятница. Он такой, да, хотя бы пятница. Так улыбку натянул, которая больше похожа на оскал, но все же она тоже будет работать. Но и тут пессимисты тоже нашлись. 4% участников, 4. Вот, в принципе, немного, но все же. Участников исследования рассказали о том, что не возникло никаких ассоциаций приятных при слове «пятница», поэтому нас абсолютно не радует. Вот им как раз-таки, мне кажется, прямо настоятельно рекомендовано вот эту улыбку самую натянуть, чтобы хоть что-нибудь такое приятное эдакое почувствовать.
7: Брайси Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
10: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 24 июля в Сусумане облачно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганом незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: Курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Главный бьюти-секрет – это не работать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 22-03-22.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Винтаж.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
1: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
0: Фирменное утреннее шоу на Кариборд.
1: Ну, началось.
2: Вот мы часто тоже рассказываем о том, что как завтракать, где завтракать, во сколько, завтракать для того, чтобы все было хорошо у вас, с вашими организмами. А тут, оказывается, еще ученые нашли зависимость, то есть логику между импульсивными покупками и тем, завтракаете ли вы.
3: Ух ты!
2: Очень неожиданно.
3: Но если у тебя импульсивные покупки, то ты не завтракаешь, скорее всего, потому что денег не хватает.
2: Не поэтому.
3: А я подумала, потому что ты все на покупки потратила.
2: В общем, люди, говорят ученые, которые завтракают каждый день, на 28% реже совершают импульсивные покупки. Поэтому, мужчины, если ваша женщина просиживает на Валберисе и вот это вот каждый раз, мне нужно столько денег, покупки, там выкупить свои, забрать заказики и все остальное. Вы посмотрите, завтракайте.
3: Вы покормите женщину. Она...
2: Заставьте ее завтракать, в конце концов.
3: Никаких покупок, пока не поешь яичницу. Быстро, пожалуйста, пошла отсюда быстро.
2: Было бы еще великолепно, если бы сам мужчина приготовил. Так, я тебе там приготовил завтрак, такой, позавтракай. Она такая, ой, он такой заботливый.
3: Не буду тратить его денежки.
2: Да, нет, знаешь, она такая, не подозревая. Ой, такой заботливый завтрак приготовил. Он такой, конечно, чтобы ты поменьше покупала на свою хозяйку. Ну, в общем, выяснили американские ученые вообще эту зависимость. Исследование показало, что регулярный утренний прием пищи помогает лучше контролировать эмоции и принимать более взвешенные финансовые решения. Авторы работы связывают это с тем, что завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. И когда уровень глюкозы в норме, то человеку проще сохранять самоконтроль.
3: Вот эти дофаминовые ямы не ищет, понимаете? Под прыжки какие-нибудь. Может, сахар в норме.
2: Слушай, ну тут тоже вот, ну такая какая, ну типа завтракать. Вот я, например, завтракаю в 10 утра, хотя встаю в 5 или в 6.
3: Ну от компульсивных покупок тебя это не избавило.
2: Ну, во-первых, нет. Нет, вообще честно, давай вот положа руку на сердце. У меня компульсивных покупок не бывает. У меня переполненная корзина, да, на маркетплейсе. Но при этом я не покупаю вот сразу раз и купить. То есть у меня лежит эта вещь в корзине. То есть
3: вот
2: я думаю.
3: Это все обдумываю. Да,
2: я обдумываю. Вот. Поэтому это нельзя назвать компульсивной покупкой.
3: А может быть это потому, что ты завтракаешь в 10 утра?
2: Слушай, ну я говорю, вот здесь, смотря что подразумевается под завтраком. Или, то есть это прием пищи после того, как ты проснулся, ну, там, в течение часа, например, да, или у меня я начинаю завтракать через 4-5 часов после того, как я проснулась. То есть у меня первый прием пищи, во сколько бы он ни был, это завтрак.
3: Ну, да.
2: Ну, поэтому... Ну,
3: даже вот, обед завтрак
2: как-то уже бывает. Ученые определились бы, вот завтрак это понятие какое, вот что прямо в течение часа после пробуждения или вообще просто первый прием пищи. Наверное, все-таки после пробуждения. Да?
3: Ну, наверное, да, потому что туда уже ближе к обеду. Если, ну, брать нормальные временные рамки, когда завтракают обычные люди, как завтракаем мы, да?
2: Ну, да.
3: Ну, не знаю. А вот еще очередное исследование показало, что кофе пить все-таки нужно исключительно утром и желательно до 14:00. Потому что вот кофе вечером, говорят, опасно пить для сердца. У большинства взрослых половина дозы уходит из крови около 5 часов. Говорят ученые, а при замедленном обмене веществ, когда мы уже немножечко постарше, да, 30+, срок этот растягивается аж до 12 часов. И чашка кофе, выпитая в 16:00 или позже, может действовать глубокой ночью, нарушая так называемый диппинг, естественное ночное снижение пульса, давление, которое нужно нашему сердцу для восстановления. Поэтому, если, говорят, годами пить кофе после 16:00, это может максимально плохо сказаться на нашем здоровье. Так что, говорят, кто глушит кофе по утрам, тот поступает мудро.
1: И белое.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Москва ответит на новый пакет санкций. В Госдуме заявили о стабилизации на топливном рынке. Избыток эмодзи указывает на дефицит любви и внимания. Подробности далее. Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом ТАСС заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украины. Ранее Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций, 48 физических лиц, а также банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности. Ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, горючее начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям. В ряде регионов также увеличивают лимиты и смягчают действовавшие ограничения. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта и увеличение производства внутри страны. Чрезмерное использование эмодзи в переписке часто сигнализирует о дефиците любви и внимания, а также может указывать на истероидный тип личности. Люди, привыкшие находиться в центре внимания, бессознательно переносят эту манеру и в цифровое общение, щедро украшая сообщения смайликами. Подобная демонстративная эмоциональность порой выглядит наигранно и утомляет собеседника, однако служит надежным индикатором того, чего стоит ожидать от человека при личной встрече. Кризисный психолог Ангелина Сурина объясняет, что смайлики давно стали неотъемлемой традицией и важным инструментом коммуникации, поскольку обычный текст каждый человек интерпретирует субъективно через призму собственного настроения и внутренних переживаний. Эмодзи выступают своеобразной иллюстрацией истинного отношения к собеседнику. Это тонкий психологический механизм. Одна улыбка означает просто легкую симпатию, а две уже читаются как искренний смех. Однако, когда сообщение превращается в череду картинок и смайлов, специалист видит в этом признак гиперэмоциональности автора и его острую потребность в эмоциональном выплеске. Эксперты подчеркивают, что люди с подобными особенностями склонны к резким перепадам настроения, которое может мгновенно смениться с безудержного веселья на рыдание, что требует от партнера по общению значительной выдержки. Официальный курс доллара на 24 июля составляет 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 44 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро.

0: быстро, четко и без выходных. Шестой километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: Ну, началось.
3: Думаешь, ты ставишь закрытыми глазами кофейник и шлепая в туалет.
2: Ну, началось.
3: Говоришь, накладывая коту еду и будя детей.
4: А всего лишь начался новый день.
3: Так давай начнем его бодро. Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
5: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось новое
3: фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
2: Ну, началось.
6: 9 часов 5 минут, 24 июля, на календаре 2026 год, пятница. Угу. Вы в Магадане за окном, ну-ка, заюш.
7: 17 градусов тепла.
6: О, господи, как, вот просто даже вот от произнесенных 17 градусов уже становится хорошо.
7: А как это прекрасно.
6: А когда это еще присоединилось к тому, что это пятница, это вообще просто удовольствие двойное. Смотрите, чтобы вас как хомячков от радости не разорвало.
7: На, там и да. А тем более в пятницу уже у многих сокращенный рабочий день.
6: Ну, у девочек,
7: какая,
6: да.
7: Какая прелесть, можно пойти погулять.
6: Да? Вот, кстати, неврологи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Угу. То есть короткий отпуск очень, вообще опасен для здоровья. Так что прислушайтесь. Если уходить с работы всего лишь на пару недель, говорят врачи, а потом резко возвращаться, есть риск получить проблемы с сердцем и сосудами, а также заработать всевозможные хронические болячки. Они нам надо, они нам не надо.
7: Не надо, конечно.
6: В общем, делить отпуск на части тоже не стоит, говорят врачи. Они настаивают на отдыхе длиною в целый месяц. Ну вот, кстати, смотри. Это можно говорить тем, кто живет на материке. Угу. У них отпуск всего 28 дней, у нас все-таки 52. Поэтому у нас все-таки можно поделить отпуск и отдохнуть
7: и получить
6: два раза
7: удовольствие
6: в год. Да, один раз отдохнуть вот месяц, 28 дней, и потом еще через какое-то время еще эти 24 дня взять. Поэтому мне кажется, это великолепно.
7: Да.
6: Вот говорят, ну, в общем, врачи настаивают на том, что... только за месяц ваш организм по-настоящему отдохнет и восстановит силы. Поэтому, если уж брать отпуск, то только на месяц. Но и трудовое законодательство же тоже меньше 28 дней мы не можем
7: отгулять.
6: Меньше. Но некоторые, видишь, берут 28 дней, тоже делят напополам. Здесь 2 недели, там 2 недели отдохнуть. Так делать нельзя. Берите сразу 28. Отдохнете, от стресса избавитесь. Да, восстановите силы, и тогда уже спокойный, хороший, бодрый, вдохновленный вернетесь на работу.
7: Но если не получилось, например, понимаешь, по каким-то обстоятельствам нужно работать, а может быть уже исчерпан твой отпуск.
6: Да.
7: Как избавиться от всего этого напряжения? Легко и просто. Вот, например, плакать на работе посоветовали россиянам. И сказали ученые, что это очень полезно. Исследователи советуют руководителям не пытаться скрыть проблему или успокоить подчиненного, а дать ему эмоционально разгрузиться. Термин получил название hold space, держать пространство. То есть боссу нужно, если он видит, да, что его сотрудник сидит и вот ревет вовсю, просто его выслушать и не пытаться решить проблему или тем более как-то его осудить. Актуальное, мне кажется, к концу недели. Босс просто такой приходит, плачешь? Ну, поплачь немножко, давай.
6: А вот в Китае, между прочим, работают на износ не только люди, но, как оказалось, и коты. Пушистых котиков на работу взял к себе аэропорт города Ланчжоу. Теперь питомцы общаются с пассажирами, также выходят на утренние патрули. Кот, которого зовут Санбао, и кошка Цуйхуа, их дочь Цуйго, их, значит, поселили в стеклянный домик, который расположен недалеко от входа на посадку. Офис наркотиков. Оборудован системой подачи свежего воздуха, диспенсером для воды, игровым комплексом. И в аэропорту есть сотрудники, которые ухаживают за кошечками и регулярно выводят их на патрулирование территории.
7: Ой, какая прелесть!
6: Чтобы те могли выполнять свои прямые обязанности – ловить мышей. В общем, успехами хвостатых аэропорт делится в соцсетях. А говорят, что многие пассажиры в этом аэропорту специально останавливаются, чтобы сфотографировать вот таких новых сотрудников аэропорта. Так что котики работают, ну и мы тоже в том числе.
7: Мало того, куда
6: ж деваться.
7: Да, мало того, что котики работают, еще и, понимаешь, некоторые котики вон как стараются. Милая история произошла в Красноярске. В местный офис «Справедливой России» забралась кошечка и родила котят в коробку с мерчем. За это ей вручили грамоту за весомый вклад в демографию нашего офиса плюс материнский капитал. Баночки с тунцом.
2: Они блондинки, им можно.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Земля-центр, прилуняюсь.
5: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
4: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
5: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
6: Просьба опознать содержимое.
4: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
7: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Заботы о вас? «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 24 июля в Сусумане облачно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганом незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 24 июля.
3: Авен.
2: Профессиональные трудности могут оказаться весьма серьезными, но вместо того, чтобы сосредоточиться на их преодолении, овны склонны проводить время в пустых разговорах и мечтах. Трудности в романтических отношениях могут быть преодолены, но вряд ли вы будете готовы проявить ту гибкость и лояльность, которой требует ситуация.
3: Телец.
2: Неоднозначный день, велика вероятность профессиональных проблем и серьезных разногласий с коллегами. Однако ничто не помешает вам добиться желаемого и укрепить свой авторитет. Отношения с любимым человеком противоречивы. Вы то проявляете чудеса мягкости и миролюбия, то становитесь почти невыносимо капризны.
3: Близнецы.
2: Близнецы, вопреки обыкновению, стремятся к спокойствию и предсказуемости, но сегодня и то, и другое остается для них недостижимой мечтой. Возможны конфликты с детьми и родителями. Споры между представителями разных поколений будут особенно ожесточенными. Вспомните, что природа наделила вас незаурядным чувством юмора, и найдите ему достойное применение.
3: Рак.
2: Деловые встречи пройдут на удивление успешно. В романтических отношениях необходима осторожность и сдержанность. Избегайте резких высказываний. Не торопитесь решать вопросы, важные для вас и вашего избранника. Поддержка родственников обеспечена тем, кто составляет планы на будущее.
3: Лев.
2: Напряженные отношения в семье заставят нервничать львов. Сейчас лучше смириться с ситуацией, чем пытаться доказать собственную правоту. Споры отнимут слишком много энергии, которой можно было бы найти более достойное применение. С профессиональной точки зрения день весьма неплох.
3: Дева.
2: Благоприятный день для любой трудной работы, а также решения сложных задач, касающихся учебы и научной деятельности. Трудно найти общий язык с родственниками. Ваше стремление в одиночку решить все проблемы семьи может быть истолковано превратно. Финансовое положение улучшается, однако спешить с расходами не стоит.
3: Весы.
2: Преуспеть в делах могут те, кто не нуждается в помощниках, союзниках и покровителях. Звезды советуют отдыхать в обществе близких людей, отдав предпочтение привычной обстановке. Сейчас не время гнаться за новыми впечатлениями, завязывать знакомства, учиться чему-то новому. Помните, что первое впечатление обманчиво.
3: Скорпион.
2: День нейтральный, позитивные тенденции выражены весьма слабо. Близкие склонны обижаться на замечания и шутки, которые кажутся вам невинными и забавными. Прикусите язычок, если не хотите спровоцировать серьезный конфликт. Профессиональные задачи решаются легко.
3: Стрелец.
2: Стрельцы преодолевают трудности с изяществом и легкостью, которыми можно только позавидовать. Постарайтесь быть снисходительнее к тем, кто не наделен вашими талантами и способностями. Это наверняка оценят. В личных отношениях важны терпение и серьезность.
3: Козерог.
2: Этот день подходит для решения вопросов, касающихся финансов. Отношения с окружающими, как с новыми знакомыми, так и с близкими людьми, складываются весьма непросто. Ваш обычный подход к решению многих проблем в сложившейся ситуации не подходит, и приходится искать новые способы преодоления разногласий.
3: Водолей.
2: Не стоит начинать работу над новыми проектами. Лучше завершить старые дела, постараться решить задачи, которые уже довольно давно стоят перед вами. Эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение меняется довольно часто, и окружающим порой приходится страдать от этого.
3: Рыбы.
2: Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для влюбленных рыб. Профессиональные успехи вполне вероятны, однако для того, чтобы их добиться, придется проявить чудеса самоорганизованности. Важно ничего не забывать, не упускать из виду малозначительных деталей и ни на минуту не позволять себе расслабиться.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
1: Цитатник. На Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Спасибо.
5: спорить с женщиной – это то же самое, что посещать стоматолога. Либо очень больно, либо дорого.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
6: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
8: Ну, началось!
9: Народном календаре сегодняшний день, 24 июля, отмечен как день Ольги Страдницы. Я сначала прочитала страдалицы, потом поняла,
10: а я думала, эстрадницы. Какие мы разные.
9: Что можно делать и чего делать нельзя. Сегодня, 24 июля, стоит поработать в саду или огороде. Считается, что труд на земле обязательно окупится. И в следующем году можно будет ждать щедрого урожая. То есть не в этом.
10: Да.
9: Вот поработаешь в саду или в огороде, но урожай будет только следующий. Не рекомендую. Замечательная новость. Замечательная. Не рекомендуется заниматься домашними хлопотами. Уборкой, стиркой, глажкой. Да, сегодня нельзя, потому что считается, что так можно побеспокоить домового, у которого сегодня выходной вообще.
10: Он так вот лежит на печи, да?
9: Да.
10: И говорит, ты что тут метешь?
9: Да, ты не должна его беспокоить. Да. Он домовой отдыхает.
10: У меня выходной.
9: И мы отдыхаем.
10: Пыль лежит, и мы лежим. Да. Все.
9: Не стоит сегодня купаться, ходить в баню, принимать душ. В общем, ходим сегодня грязными.
10: Пятница.
9: Ну вот. Потому что таким образом вы можете смыть с себя удачу и здоровье.
10: О, какой кошмар.
9: Ради этого, я думаю, можно потерпеть.
10: Да.
9: Полезно есть простую домашнюю пищу из доступных продуктов. По поверьям, это укрепит ваше здоровье и поспособствует материальному благополучию.
10: Угу.
9: Нежелательно переедать и употреблять жирную пищу. Правильно, на выходные шашлычки.
10: Да,
9: сегодня
10: да.
9: Не надо. А это может обернуться болезнями и финансовыми сложностями, даже если вы будете есть жирную пищу.
10: Угу.
9: Нельзя сегодня ссориться и проявлять злость. Негатив может повлиять на будущее и запятнать вашу душу. Наши предки в этот день подсчитывали расходы, планировали бюджет, обдумывали будущие покупки. Если заняться финансовыми вопросами сейчас, в дальнейшем удастся избежать денежных трудностей.
10: Вот как раз сегодня считаем, да, что нам на выходных нужно купить, на будущую неделю.
9: Но при этом запрещается сегодня давать деньги в долг или брать взаймы. Это сулит серьезные финансовые проблемы.
10: Угу. Да.
9: Пока.
10: Собрались, разобрались.
9: Не следует строить планы на будущее с любимым человеком сегодня. Особенно нельзя сегодня обсуждать свадьбу, потому что задуманное может не осуществиться.
10: Угу.
9: Без необходимости тратить деньги сегодня тоже не рекомендуется. Лучше все-таки ограничиться покупкой самого нужного, иначе возможны денежные затруднения.
10: Сегодня какой финансовый, да, народный календарь?
9: Да,
10: прям
9: да,
10: все
9: да,
10: в финансы упирается.
9: Если громкие раскаты грома слышны, то это к удачной рыбалке. Если утренняя роса, не было сегодня росы, то это к скудному урожаю огурцов и помидоров.
10: Угу.
9: Нет, не было росы сегодня, поэтому все нормально.
10: Огурцы нормально, пусть растут.
9: А если сегодня теплая и солнечная погода,
10: ой, да,
9: то это к богатому сбору зерновых. Ну, нам как бы так. Да. Обилие мошек, значит, осенью будет много грибов. Если пчелы ведут себя беспокойно...
10: Уважаемые пчелы.
9: Лето обещает быть жарким.
10: Пчелы, побеспокойтесь, пожалуйста. А.
9: Да. Начали опадать листья. Слава богу, нет. Осень наступит рано.
10: Угу.
9: Гусеницы прячутся.
10: Как мы должны это проверить? Я дико извиняюсь. В улей к пчелам заглядываешь, говоришь, пчелы, волнуйтесь. Дальше бежишь, гусеница. Гусеницы, не прячьтесь. И бежишь по росе, знаешь.
9: Да, в общем, если гусеницы прячутся, то это к ненастью. Есть желание за гусеницами последить? Кстати, на днях новость везде проскочила во всех средствах массовой информации о том, что начинается перепись воробьев ежегодная.
10: Угу.
9: И мы, кстати, в прошлом году, по-моему, тоже об этом рассказывали, про этот перепись это воробьев. И меня заинтересовало, зачем? Ну, как бы, зачем это делают? И в конечном итоге сказали, что, естественно, пересчитать воробьев невозможно.
10: Угу.
9: Вот, не представляется возможным прям там это. Ну, это типа вот такой игры.
10: Ну, приколдес
9: да,
10: уже.
9: Да, поэтому, ну, как бы никакой практического части вот эта игра не несет. Просто каждый год пытаются пересчитать воробьев.
10: Почему бы и нет?
9: Вот и все, да. Так, что астролог-хуторолог нам, значит, сегодня рассказал. Название даты переводится с китайского как «определение». В такие дни желательно заниматься делами, которые вам искренне нравятся, или теми делами, которые ориентированы на долгий срок. В приоритете должны быть задачи, которые требуют постоянства и стабильности, благоприятно устраиваться на перспективную работу, заключать долгосрочные контракты, нанимать ценных сотрудников. Открывать бизнес можно, но при условии, что вы хотите заниматься им всерьез и надолго.
10: Угу.
9: Самое время сходить на косметическую процедуру, от которой требуется максимально пролонгированный эффект. В такую дату срок действия любых препаратов будет более длительным. Этот день, когда полезно укрепление родственных связей, семейных уз. Провести этот день нужно с самыми близкими людьми, поизучать со своими детьми старый фотоальбом, рассказать младшим об истории вашего рода. Считается, что все дела, которые начнутся в этот день, способны опустить глубокие корни, поэтому сосредоточиться нужно только на благих намерениях.
10: Угу. Вечером за столом можно всем собраться.
9: Да. Дата подходит для подписания контрактов, новых знакомств, решения каких-то финансовых вопросов. И в этот день звезды закрывают глаза на пищевой разврат и прием горячительных напитков. Главное, чтобы это было не жирное.
10: Не жирная пища, да.
9: В общем, в такую дату нельзя соглашаться на компромиссные проходные варианты в самых значимых сферах жизни. Нельзя выбирать сомнительную работу, неудачное жилье или так себе кавалера. Иначе есть риск застрять в этом нежеланном сценарии на долгое время.
10: Постарайтесь
9: не заниматься раздражающими и хлопотными делами, их количество может увеличиться. Считается, что в этот день нельзя вмешиваться в гармонию природы. Поэтому поберегите деревья, оставьте в покое жучков и паучков, проследите
10: за гусеницами и пчелами.
9: Проследите, чтобы мусор не попадал в специально отведенные места. Змеи.
10: Змеюки.
9: Мы тоже, знаешь, нет-нет, да и змеюки, но...
10: Ну, бывает.
9: Ну, да, но не в этом случае. Сегодня змеи, те, кто родился в год змеи, они заслужили свой полноценный астрологический выходной. У них только привычная рутина должна быть, а что-то грандиозное, какие-то серьезные дела нужно перенести обязательно на серьезные даты.
10: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
11: Этим летом вместо загара нас ждет выгорание.
6: Ой, реклама.
12: Реклама на радио Карибу Арт.
6: Радио Карибу.
12: Телефон рекламной службы 65 единиц.
13: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
14: Welcome to Chicago.
13: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
15: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5 2 0 44 8-914-865-00-44.
17: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
18: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
19: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
20: Адамант не подвел.
21: Мам, здесь посылка от бабушки!
22: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
23: МКС на связи, стыкуемся, встречаю груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
24: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
25: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
26: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
27: Винтаж.

0: сейчас.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: парень украл и в одиночку съел почти 13 килограммов мороженого. Оно мороженое не простое было, а такое, знаешь.
1: Золотое?
0: Да. С градусом, в общем, такое. Говорят, так он хотел освежиться. Ограбил, значит, киоск в одном из парков, стащил 3 контейнера мороженого на 60 тысяч рублей и начал его уплетать. Уплести успел 13 килограммов. Я даже представить не могу, как можно было 13 килограммов съесть. Остатки спрятал в кустах, но именно по этим уликам его, конечно, и вычислила полиция. Но, говорят, мужчина просто выбрал быть счастливым. 13 килограммов,
1: я даже не представляю, как можно это сделать.
0: Но мужчины, они такие, понимаешь, они могут отмачивать коры всякие.
1: Вижу цель, не вижу
0: препятствий. Не вижу препятствий, да. Мороженое, 3 контейнера. А вот австралийцы переплыли опасный пролив на туалете с мангалом, чтобы не платить за доставку. Два друга построили самодельную баржу, установили на нее уличный туалет, мангал и мотор, после чего отправились в опасное путешествие на остров Кенгуру, называется он. На авантюру решились из-за цен на перевозку. Им было жалко платить 2000 австралийских долларов, чтобы перевезти, значит, в этот общественный туалет. Поэтому они его на плотину поставили, батюшки. Взяли заодно с собой мангал. В пути ребята жарили ребрышки и сосиски, а туалет, мы, понятно, использовали по прямому назначению. В итоге они успешно добрались за 4 часа. То есть они 4 часа плыли, жарили шашлыки, понимаешь? Он говорит, сейчас бы, конечно, уплыть куда-нибудь вот с этим мангалом, а не на работе находиться.
1: Ну, кстати, 2000 австралийских долларов, это 109 980 рублей.
0: Это огромная сумма, конечно.
1: То есть им перевезти туалет, конечно, они такие, как сэкономить такие деньги, конечно.
0: Поставим туалет на плотину, возьмем с собой еще мангал и поплывем. И 4 часа они, значит, плыли.
1: Да, знаешь, как говорят, голь на выдумке хитра, обычно это как-то к русским больше применимо, а то так, нет, это применимо абсолютно ко всем.
0: Ой, конечно. А вот россияне хотят пожарить шашлыки с Владимиром Путиным. Согласно исследованию, 27% опрошенных выбрали бы нашего президента в качестве компании для пикника. А чаще всего такой ответ давали люди в возрасте от 45 до 59 лет. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров 3%, а также Дмитрий Медведев 2%, Михаил Мишустин и Геннадий Зюганов. Вот такие вот вечеринки хотелось бы, понимаешь? А если это все еще... Не знаю, вот собрать вообще вот эту всю гоп-компанию, понимаешь? Вот этого австралийцев, например, да, с мангалом, значит, наших собрать, и вон того парня с мороженым. Мне кажется, прекрасная вечеринка получится. Компания шикарная.
2: Они блондинки, им можно.
3: Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод.
4: Смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

снаружи я вновь на приколе. Но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит. Даже чуть

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США сыграют конструктивную роль, чтобы завершить украинский конфликт. Глава Минтруда рассказал об уровне бедности в России. В России за 4 года резко выросло число детей с ожирением. Подробности далее. США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым. Американский госсекретарь отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Что касается разговора с главой российского внешнеполитического ведомства, то диалог получился хорошим и откровенным, рассказал Рубио. Сергей Лавров на встрече с американским коллегой акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Об этом сообщает МИД. Также дипломат рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Напомню, инициатором встречи Лаврова и Рубио в Маниле стала американская сторона. Уровень бедности в России составляет 6,7% в количественном выражении, это 9,8 миллиона человек. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, в 2024 году за чертой бедности находилось 10,3 миллиона россиян. Единое пособие – это мера государственной поддержки семей с детьми и беременных женщин с невысокими доходами. С 2023 года оно объединило несколько ранее существовавших выплат. Пособие по беременности, вставших на учет в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Размер выплаты привязан к региональному прожиточному минимуму. Он может составлять от него 50, 75 или 100%. С 2020 по 2024 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15-17 лет – на 30%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25-30% школьников. По словам заведующей кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Веры Лариной, одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. По ее словам, низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, нарастает. Ранее сообщалось, что избыточный вес сейчас диагностирован у 56% россиян, а ожирение – у 26%. Официальный курс доллара на 24 июля составляет 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 44 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Сплетничная.
10: Сплетничная.
9: Сплетничная.
11: Сплетничная.
12: Понедельник, народный календарь нам
11: строго-настрого запретил.
12: Не сплетничать, да, мы не сплетничаем, поэтому столько сплетен поднакопилось за это время, мы, короче, все даже не успеем. Михаил Галустян тайно женился.
11: Ух ты.
12: На своей вот этой Лилии Киоссе.
11: Угу.
12: Говорят, что пара расписала еще в конце июня. Уже планируют общих детей. Вот, ну, в общем, очень

0: интересного, потому что как бы все это подозревали его в этом романе еще, когда он был женат, она там визажист, вот это вот все подозревали в романе их уже тогда, и в конце концов, видите, как.
1: Вот так
0: всё.
1: Ребенок же у нее родился. Она же была беременна, и родился у нее ребенок. Она же там опровергала слух о том, что там, типа, это точно его. Но дело в том, что они буквально через некоторое время, прям коротенький промежуток прошел, и они сошлись, уже и женились. Я подозреваю, что все-таки...
0: Ну, мы такие, да.
1: Не доказано, но как будто бы...
0: Тут скандал, значит, вокруг Анны Пересильд разгорается все сильнее. Сильнее. Дело в том, что она поступила же в театральный вуз, и огромное количество роликов в соцсетях появилось по этому поводу, потому что многие, ну, молодые, да, которые тоже молодые люди, девушки, поступали в этот же вуз, говорят о том, что она даже не приходила на испытательные, ну, на вступительный экзамен. Вот, и, в общем, все жалуются по этому поводу, говорят, что, ну, как-то так, вот, я там, например, одна мама жалуется, например, там, говорит, с 11 лет у меня дочь занимается там, вот, в театральных студиях, везде это была ее мечта с 11 лет поступить в этот вуз, вот, а, ну, то есть кто-то мы пробуем, может... да, а кто-то может просто без вступительных экзаменов, просто потому что она, вот, Анна Пересильд, да. То есть настолько гениальная актриса. В общем, естественно, ее мама, Анна Пересильд, обратилась к своим подписчикам, заявив, что весь хейт в адрес их семьи вызван завистью и ненавистью. Ну, конечно! Ну, конечно! Если, кто бы, ну, да, поспорил. Только эти. За ней уступился ее возлюбленный, Ваня Дмитриенко. Он, кстати, рассказал, что я ее сам возил на испытательные эти, значит, прослушивания. И там она даже говорила, чтобы я не парковался возле самого вуза, а стоял где-то в сторонке,
1: да, чтобы
0: вот там,
1: типа,
0: никто не видел. Да-да-да. Но вот Владислав Прохоров, актер театра и кино, из молодой, значит, как раз когорты, записал видеообращение, в котором заявил, что съемки в кино, конечно же, не являются уважительной причиной для пропуска вступительных испытаний. В общем, говорят, что она проходила экзамены, Анна Пересильд, отдельно от остальных. Многие говорят, что вообще ее там не видели, что не было никаких испытаний. И говорят, ну, теперь многие интересуются, сможет ли она полноценно учиться, потому что актерские факультеты вообще известны своей огромной нагрузкой. Это и репетиции, и этюды, занятия с самого утра до вечера. Получится ли у нее совмещать такой график со съемками, публичной жизнью и тем, что вот она недавно заявила, что она дизайнер, у нее личная линейка, значит, одежды и так далее. Поэтому, ну, как бы неудивительно будет, если...
1: Ее просто вытравят оттуда.
0: Нет, если она просто получит диплом, вот, понимаешь, да, ну, да. Как-то вот...
1: Даже... Все успевала.
0: Да, да.
1: Все успевала.
0: Ну, и ее папа, Алексей Учитель, планирует снять фильм с ее участием и Ваней Дмитриенко,
1: да,
0: в главных
1: Ваней
0: ролях.
1: Дмитриенко.
0: По словам самого режиссера и по совместительству папы Анны Пересильд, идея проекта пока находится в ранней стадии. Он отмечает, что его старший сын предложил снять свою версию фильма «Прогулка». И как раз главными героями станут Аня и Ваня. Фильм я смотрела. «Прогулку» тут в диком восторге. Авторское кино, супер, то сё, 5-10. По-моему, в прошлом году я посмотрела фильм достаточно... старый, я даже не могу сказать, с какого года, пытаюсь вспомнить, но не скажу. Я посмотрела его только потому, что я люблю актера Цыганова, и он там как раз молодой, и я вот из-за него посмотрела фильм. Но, честно говоря, там дикого какого-то восторга, ну, нет, наверное. Ну, фильм и фильм. Но многие ценители и знатоки от кино говорят, что это прям вот чуть ли не шедевр. И, видишь, захотели переснять эту прогулку уже с Аней Пересильд. Сельта и Ваня Дмитриенко. В общем, кроме того, Алексей Учитель высказался об отношениях дочери с Ваней Дмитриенко, сказал, что хотел бы, чтобы их отношения продлились как можно дольше.
1: Ага, то есть роман-то все-таки...
0: Ну, естественно. Еще одна новость. Арнелла Мути вместе со своей дочерью Найки Ривелли подали документ на получение российского гражданства. Что-то западных звезд, вот как начали, так, знаешь, тоненький ручеек такие. Вот и нам, мы хотим там, по-моему... От Стивена Сигала это началось или от Жерара Депардье, кто из них первым стал, не помню. Ну, то есть потихоньку подтягиваются почему-то западные звезды, смотрят именно в сторону России. О своем решении рассказала сама Ривелли, это дочь Арнеллы Мути. По ее словам, семья хочет чувствовать себя в России по-настоящему дома и не намерена отказываться от своих русских корней. Русская ветвь семьи идет по материнской линии. Бабушка и дедушка Арнеллы Мути родились в Санкт-Петербурге. Семья после революции переехала в Эстонию. Значит, мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни. Мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей. И также Мути и ее дочь рассматривают возможность покупки как раз недвижимости в Москве или в Санкт-Петербурге. Вот об этом рассказала дочка как раз Арнелла Мути.
1: Ну, кстати, по поводу обучения, вот то, что мы разговаривали про Аню Пересильд, оказалось, что Сергей Безруков из личных средств оплатил своим студентам все 4 года обучения в ВГИКе. Что он сам говорит? «Я учился в свое время бесплатно, и все мои ученики будут тоже учиться бесплатно». О таком прекрасном благородном поступке народного артиста РФ рассказал его коллега, актер Анатолий Кот, дочь которого тоже училась в ВГИКе на курсе у Безрукова. Общая сумма, я тут посмотрела, зависит, говорят, от количества студентов на курсе. Но приблизительно стоимость обучения составляет 600 тысяч рублей в год за одного человека. Угу. По словам Безрукова, такие расходы немалые, конечно, суммы. Поэтому для покрытия обучения студентов и организации их участия в театральных фестивалях он снимается в рекламных роликах и старается как можно больше работать. Вот это так мило настолько, потрясающе, да, вот свое ремесло передавать настолько, он хочет качественно обучать.
0: При этом он же давно это сделал, и нигде это не афишировал.
1: Да, то есть об этом
0: сейчас,
1: рассказал.
0: Да, просто рассказал его, вот его знакомый, коллега, да, да. Коллега, который, ну, как бы это увидел и узнал, то есть он это сделал просто и не собирался
1: милота.
0: Нигде афишировать.
1: Ну, милота, по-моему, замечательно.
0: Ну, может себе позволить.
2: Брайси Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 24 июля в Сусумане облачно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганом незначительная облачность. Температура воздуха до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. Температура воздуха днем до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
4: Кстати, стало же известно, кто приобрел первый торт, вот этот первый кусочек торта у Иды Галич на свадьбе. Ей оказалась Оксана Самойлова. Знаешь, за сколько денежков?
5: Ну?
4: За 560 тысяч рублей один вот этот самый первый кусочек.
5: Нам бы так жить.
4: Да,
5: конечно, супруга... бы мы не тортик купили на эти денежки.
4: Но, видимо, слушай, это настолько много денежков, что можно и торт себе за 560 тысяч рублей позволить купить. Это в нашем мировоззрении не укладывается, как это возможно сделать, но, видишь, возможно.
5: Да, ну вот, кстати, местные, в Осетии же она праздновала, там, в какой-то зоне такой, я имею в виду, заповедной, проходила ее свадьба. Мы рассказывали тоже об этом, что там проводятся проверки, потому что она пообещала, что обязательно после себя все уберет, там как-то благоустроит, там все, то есть 5-10. И люди стали, местные жители, жаловаться, что ничего до сих пор не убрано, ничего не сделано.
4: А, вон как.
5: Вот, и, в общем-то, все как было, так и осталось. Еще и больше мусора, и, в общем, там перекопанная какая-то земля, потому что они устанавливали какое-то оборудование. Ну, она сама вышла, опровергла все это, сказала, что все это неправда, мы все сделали. Но тут уже даже не знаешь, кому верить.
4: Ну, да.
5: То есть местным жителям, которые туда наведываются и проверяют все. Но до сих пор проверка уже соответствующих органов проводится. Там действительно, чтобы посмотреть, осталось ли все в рамках законодательства, то есть не нарушена ли экология и все. Ну, посмотрим, чем скандал этот закончится, потому что непонятно. Она говорит, нет, мы все убрали. Люди, которые туда приезжают отдыхать, говорят, нет, ничего не убрано.
4: А может, и сами подкидывают, тут непонятно. Кстати, говорят, в сети появилась информация, 80 миллионов рублей она потратила на свадьбу. Поэтому торт за 560 с 80 миллионов, ну, кажется, да, как будто бы, знаешь, ну так, нормально в целом.
5: А тут вот шаман сжег свои кожаные штаны.
4: В русской печи.
5: Я просто вечером вчера зашла в ТГ-паблике, и мне кажется, только ленивый ТГ-паблик не написал. Даже все новостные об этом сообщили, что шаман жег свои кожаные штаны. В общем, он заявил, что в преддверии юбилейного концерта, 35 лет ему исполняется, концерт будет проходить юбилейный в Кремле. Вот. Он намерен отказаться от своего знаменитого стиля и представил нового себя. В общем, русская печка, там он берет, значит, эти штаны туда засовывает, говорит, и что он говорит? 35 лет — серьезный рубеж, значит, время новых решений и смелых шагов. Сегодня я прощаюсь с тем, что долгое время вызывало споры, разговоры и домыслы. Вас ждет новый шаман. Ну и, конечно...
4: Спасибо.
5: Ну и, конечно...
4: Мы этого не ждали, но дождались.
5: Комментаторы не остались в стороне от всего этого. Там, где меня бы бабушка в деревне убила, если бы я туда закинулся. И что... То есть придется потом, ну и, во-первых, не приготовить ничего потом после этого в этой русской печи.
4: Я сразу подумала, какой запах от этих штанов,
5: конечно,
4: стоит. Представляешь, какая вот тлеющая вот эта резина или что-то.
5: Да, и дымоход, говорит, будет весь засорен. В общем, нужно будет после сожжения этих штанов, потому что они же действительно не кожные, там латекс какой-то.
4: Закинуть туда шамана. Пусть чистит.
5: В общем, невозможно будет пользоваться печью русской, ну, в том объеме, в котором все это.
4: Как обычно, вот как обычно. Мне кажется, это его стиль уже.
5: Жень Трофимов продал песню Настасьи Самбурской, пока фанатки, говорит, заливались слезами под его поезда. Солист комнаты культуры вполне успешно подрабатывал на стороне, писал песни для других артистов. Mm. Он сейчас участвовал в шоу «Вопрос ребром», где ему там он как раз об этом рассказал. Денежный вопрос скромностью, говорит, не отметил, сразу назвал сумму самого жирного гонорара за трек. Это 7 000 долларов, это около полумиллиона рублей. Вот. В списке неплохо. Покупателей своих песен он назвал как раз-таки Настасью Самбурскую. За какой именно хит она выложила полмиллиона, он умолчал, не сказал, какую песню ей, значит. Ну, она, видишь, метит же все в шансонье. Она Но она говорит, что она не певица, она хотя бы в этом признается. Она говорит, я песни не пою, я их как бы актерски проживаю на сцене. Вот она,
4: хотя голос
5: Настасья
4: у нее хороший, стоит отметить. Голос у нее хороший.
5: Да. Вот теперь всем интересно, что же это за песня такая, которую написал для нее Женя Трофимов. Вообще для нее ее постоянный автор это Юра Николаенко, который NU, он для нее пишет.
4: А, NU для нее пишет.
5: Да, для нее пишет уже очень давно. А тут вот,
4: не
5: видишь,
4: знала
5: еще...
4: об этом, здорово, да, да, вообще впервые слышу, никогда не задумывалась.
5: Ну, а тут вот у Жени Трофимова за полмиллиона песенку, значит, приобрела.
4: Классно. Бородуля же вывезла семейство на отдых. Это Ксения Бородина, которая. Стоимость европейских каникул телеведущей и ее мужа Николая Сердюкова подсчитали. Отпуск, это приблизительно вот то, что стало известно. Вот просто подсчитали. В соцсетях же любят вот, заглядывать в кошелечко. Конечно. Приблизительно, вот что известно, около 5 миллионов рублей. Побывали, значит, они во Франции, Италии и Турции. Конечно же. До Парижа они добирались бизнес-классом. Билет стоит от миллиона рублей. Во французской столице пара разместилась в отеле «Le Metropolitan Paris» с видом на Эйфелеву башню. 100 тысяч рублей за двое суток вот этот номер стоит. Кроме того, туристы посетили концерт Бруно Марса. Билеты стоили около 30 тысяч рублей за один билет. В Италии супруги жили в отеле «La Palma», около миллиона рублей за неделю стоимость его, а дали около 250 тысяч рублей за развлечение, а еще примерно 600 тысяч рублей за билеты до Сардинии и гостиницу там, то есть все это подсчитывали вот они. Затем Бородина и Сердюков поехали в Турцию, любимую Бородулину, заселившись в роскошный отель «Макс Роял Кемер», более 2 миллионов рублей за 10 ночей стоимость его. За 10 ночей!
5: Общая сумма будет?
4: Да, но вот говорят...
5: Итого это, вот это. Итого.
4: Да, итого вот только за билеты без всего вот этого и за отели 5 миллионов рублей.
5: Ну, я
4: плюсом
5: думаю...
4: ко всему еда, соответственно, все развлечения, все покупки. Только вот дорога, в общем...
5: Я не удивлюсь, если она будет сейчас всем рассказывать, что это вообще Коля за все.
4: Ну, слушай, а реакция будет у всех вот такая же, как у нас сейчас.
3: Ну, началось.
6: Карибатека. Карибатека.
4: Карибатека.
5: Ты видишь мое лицо, да? Потому
4: да.
5: Что я не готова.
4: Хотя я тебя всегда готовлю. Но ты всегда не готова. Но это ничего страшного.
5: Я не знаю, как так получилось вдруг. В общем, что такое карибатека? Вы можете зайти в наш ТГ-канал. Называется он так же, как утреннее шоу «Ну, началось». И в нашем ТГ-канале... То есть написать нам название песни, которую хотите услышать прямо сейчас на нашей волне. Для этого можете под любым постом написать название песни, мы все равно увидим в комментариях у себя. Но вообще, я сейчас быстро найду, конечно, картиночку, которую обычно я скидываю для нашей карибатеки. Если хотите поддержать вот это солнечное настроение, летнее, жаркое, теплое, хорошее, ну или наоборот, вдруг сегодня по каким-либо причинам кто-то, например, с утра вам успел испортить настроение, ну или просто его нет, в каком-то таком подавленном состоянии вы находитесь. И вы же знаете, что самые такие триггеры для наших воспоминаний – это музыка и запахи.
4: Да.
5: Запахи мы, к сожалению, вам обеспечить не можем, но мы можем обеспечить вам вашу любимую музыку. Так что заходите в наш ТГ-канал и заказывайте у нас свою любимую песню, которая 100% или поддержит ваше хорошее настроение, или если его нет, оно вам его поднимет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Винтаж. Мам.

0: Да. Харибатека.
1: У нас есть свой телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось на аватарке, там девушка кричит «Доброе утро». Вот это мы. Можете, если вдруг появится желание, в ближайшие полчаса услышать какую-то свою любимую песню, заходите, заказывайте, подписываться на нас не обязательно, мы никогда на этом не настаиваем. Но заказать свою любимую песню, почему бы и нет?
0: Конечно.
1: Лето, солнце,
0: все. Пятница.
1: Пятница.
0: Ура!
1: Прелестно, прелестно. Но, то есть, если хотите прям вот поучаствовать в формировании нашего плейлиста и такие, моя любимая песня по радио, да, то мы добро пожаловать. Мы всегда готовы вам в этом помочь. Я на сегодня с вами прощаюсь. Всем прекрасных выходных. Пусть все сложится обязательно. До понедельника. Всем пока.
2: Брайс и Белл.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44, 8-914-865-00-44.

Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.